0: верю, что в полете.
1: Предашь нашивость.
0: Ты не предашь нашивость.
1: Или я чего-то.
0: Или я чего-то. Может быть, не понимаю в жизни.
1: Я верю тебе очень.
0: Просто.

0: Час. Вас хасак тетрада. МС.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Гимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что там, четверг, 30 июля.
0: А нас тут уже выгоняют. Пишут, до отпуска осталось 2 дня.
1: Да, мне, кстати, на охране тоже сказали, что там еще четверг и пятница, и все.
0: Все в курсе. Отлично.
1: Мы неужели так всем надоели?
0: Надоели, видимо, да, девочки, мальчики?
1: Да, видимо, да. Ну ничего, потерпите, мы терпим, и вы терпите, а потом еще скучать будете, еще просить.
0: Конечно.
1: Будете, однозначно.
0: Да, ну и мы, как всегда, не с пустыми руками. Много чего интересного и полезного у нас с собой есть. Это игры с подарками, много классной музыки и полезная информация, без которой, ну, вообще нельзя начинать ни одно утро.
1: Однозначно. Ну и еще, конечно, нельзя начинать утро без нашей трансляции. В студию Радио НС можно заглянуть одним глазком, можно двумя глазками, можно еще кого-нибудь позвать и заглянуть всем вместе на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в Телеграм-канале Радио НС.
0: Да, мы вас всех там ждем и начинаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро. Шоу «Беш» на Радио НС.

0: Ну и как обычно, начинаем утро мы с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем треки, которых пока еще нету в нашем утреннем плейлисте, но благодаря вам они могут там появиться.
1: Поэтому прямо сейчас каждый из вас просто должен зайти в наш телеграм-канал Радио НС, тем более, что завтра мы уже будем подводить итоги месяца, и с самой песни сегодняшней из голосовалка появится еще и хэштег июль2026. Пройдитесь по этому хэштегу, проверьте, чтобы на каждой песне стоял ваш голос за или против. Именно вы решаете, что мы будем слушать.
0: Да, сегодня какой-то очень интересный трек.
1: Странный даже, местами,
0: можно
1: я даже
0: сказать, странный, да.
1: Да, я сама от себя не ожидала, что я смогу добавить этого исполнителя себе в плейлист. Услышана эта песня была мною случайно в чужом автомобиле. Ты знаешь, что я редко езжу в чужих машинах. Но вот мне поставили и сказали, послушай, прям зайдет. Это на самом деле зашла. Трек называется «Уткен Шамал». Исполнитель Дилетч, и я вообще не понимала, ни кто это, ни что это, но вот благодаря Лиме Бимурзиной мы сегодня узнали, что это ИИ-исполнитель.
0: Это кыргызские наши братья.
1: Да, это братья-киргизы, причем самое интересное, что треки они делают и на киргизском языке, и на казахском языке, и на английском есть, и самое, что удивительно, на китайском языке у них тоже есть
0: треки. Обалденно. Вот. Ну что, давайте послушаем. Погнали.
1: Конечно.

0: 7:16 в Казахстане. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что полезное, друзья, вам расскажу.
1: Давай.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, в каком состоянии память человека работает лучше. Британские ученые подтвердили, поговорка «утро вечера мудренее» – это не просто слова.
1: Да.
0: Исследование, значит, показало, что сразу после пробуждения человек может вспомнить почти в два раза больше информации, чем в течение дня. В эксперименте участники запоминали слова, затем пытались воспроизвести их вечером и утром, и лучший результат был именно после сна. Именно ученые считают, что ночью мозг, а точнее гиппокамп, укрепляет и восстанавливает воспоминания. Так что, если забыли пароль, то не паникуйте, просто ложитесь спать.
1: А ученые, знаешь,
0: в любой непонятной ситуации ложитесь спать.
1: Мне кажется, ученые не учли одну простую вещь.
0: Такую.
1: Но, типа, если ты просыпаешься в субботу утром, то вот это их правило не работает.
0: Это только в будние дни работает.
1: У многих, я думаю, сильно.
0: Но, знаешь, хорошо,
1: в
0: субботу просыпаться без памяти. Лучше такое не помнить.
2: Спроси у Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: 1778 жылы Парижде найзағай тартқыш түйрелген әйелдер шляпасын кию сәнді болды.
0: Жарнама.
2: В 18 лет тебе доверяют управление автомобилем, потому что ты готов принимать решения. Нести ответственность, выбирать направление движения. В этом же возрасте ты получаешь еще одно право. Право голоса. Право выбирать, в каком направлении будет двигаться наша страна. 18 лет – время брать ответственность за свой выбор. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
3: НС радиосында жарнама. 356-60

0: Татарстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 30 июля, четверг. Итак, овны, один короткий ответ избавит вас от длинных объяснений. День явно благоволит тем, кто умеет говорить по существу. Тельцы, появится редкое желание сделать что-то красиво, даже если этого никто не заметит. Именно такие поступки обычно приносят самое искреннее удовлетворение.
1: Близнецы, чей-то необычный опыт окажется гораздо полезнее любых советов. Иногда достаточно внимательно понаблюдать, чтобы найти собственное решение.
0: Раки, обстоятельства перестанут диктовать темп, как только вы перестанете под них подстраиваться. Окажется, что выбор был у вас с самого начала.
1: Львы, случайная пауза в привычной суете окажется вовсе не потерей времени. Именно в такие моменты появляются мысли, которым раньше не находилось места.
0: Девы, сегодня выигрывает не тот, кто знает больше остальных, а тот, кто первым признает. Этого я пока не понимаю. Такая честность откроет гораздо больше возможностей.
1: Весы, чья-то искренность окажется заразительнее любой убедительной речи. После такой встречи захочется меньше играть роли и чаще оставаться собой.
0: Скорпионы, не все требует финальной точки. Один незавершенный сюжет неожиданно начнет приносить больше пользы, чем законченные дела.
1: Стрельцы, желание свернуть туда, где вы еще не были, появится само собой. Главное, не объяснять себе, почему это плохая идея.
0: Козероги, кто-то рядом выберет совсем иной способ решить знакомую задачу. Вы не станете его копировать, но именно это наблюдение позже окажется полезным.
1: В Водолее сегодня особенно интересно окажется не говорить, а замечать. Самые важные детали пройдут не через слова, а через поведение других людей.
0: Рыбы, чужая уверенность неожиданно перестанет производить впечатление. Гораздо сильнее запомнятся те, кто спокойно признает свои ошибки и не пытается выглядеть безупречно.
2: На радио МС.

0: Утреннее шоу-беш на радио НС продолжается. И, друзья, мы готовы с Ксенией объявить тему сегодняшнего Нихабара. Нихабар – это рубрика, где мы с вами болтаем, слушаем ваши голосовые сообщения, поэтому присылайте их по номеру 8775-106-2011.
1: Вот ты когда сказала, мы с Ксенией готовы, а Ксения понимает, что Ксения не готова.
0: Ты не готова? Соберись.
1: Вообще не готова просто сегодня.
0: Тема-то есть, просто озвучи ее.
1: Тема-то есть, да, но тема-то
0: Господи, какая тема? Такая, от нее уже устаешь. Просто читаешь ее и устаешь.
1: Да, расскажите, ребятки, нам, пожалуйста, как вы готовите одежду себе на день грядущий? Ну, типа, с вечера вы собираете, что вы наденете завтра? Или по факту с утра, как проснулись, с какой ноги встали?
0: Что было чистое, то и надели.
1: Расскажите, пожалуйста, будет очень интересно посмотреть.
0: Еще раз WhatsApp номер 8775-106-2011.
2: На радио МС.
1: И, конечно, не убегаем. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на Рахат-фест в Астане.

0: что, ребятки, нужно нам уже с вами попеть, наверное.
1: Да, пора.
0: Что это мы полчаса как не поем вообще? Ну так, может,
1: как будто мы не поющие какие-то.
0: Конечно, где-то, может, так по мелочи подпеваем, а надо уже со всей силы.
1: Да, конечно.
0: Тем более, что у нас на кону два билетика на Рахат Фест в Астане на 1 августа. Да. Будет он на зоне отдыха Бибарыс.
1: Да, и там много чего интересного вас ждет. Классные акции, розыгрыши подарков. Вы можете там пофотографироваться. Мне кажется, очень живописное место. Мы там не были с Ксенией, но советуем туда сходить. И как раз у нас есть два билетика для вас. Можете их выиграть.
0: Конечно. Поэтому прямо сейчас отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Нам нужны два участника. Пишите в заявке. Обязательно название игры. Сейчас спою.
2: Шоу на радио МС.

0: спою.
1: Ну что, сейчас будет что-то у нас интересненькое в эфире. Сейчас спою. В принципе, по-другому не бывает, но что-то мне подсказывает, что битва прям эгегей будет какая.
2: Эгегей, у нас есть два участника, давайте с ними знакомиться. Это Адиль из Алматы. Адиль, привет.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро, Радио НС.
2: Доброе утро.
3: Казахстанцы.
2: Казахстанцы, надеемся, тоже уже проснулись и слышат, и готовятся, потому что их помощь нам сегодня нужна. И Вадим из Астаны тоже с нами. Вадим, привет.
4: Доброе утро, Радио НС.
2: Привет.
1: Доброе утро. Адилю мы говорим, Адиль, ничего там не трет, не жмет, не давит, что билетики-то в Астане. Он говорит, у меня сестра самая лучшая, самая любимая. Не
2: родная.
1: Для себя стараюсь, для нее стараюсь. Мы такие, а Вадим уже, в принципе, просто на удачу приехал в Астану и такой,
2: заранее.
1: Я буду здесь, да, я буду на Рахат-фесте.
2: Точно знал, что сегодня будет участвовать. Ну что, вы поете свои любимые песни? О, наши казахстанцы как раз-таки здесь и включаются, потому что им нужно будет зайти в наш телеграм канал Радио НС. Друзья, заходите, подписывайтесь и готовьте свои пальчики, потому что именно вы будете голосовать за парней.
1: Ну что, ребятки, у нас на рандоме первый был Адиль, поэтому, Адиль, сразу после гонга ты начинаешь петь.
3: Я пытался уйти от любви, я брал острую бритву и правил себя, я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я так хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я буду с тобой.
1: Вау! Все, хорош. Мы поняли, что ты расчувствовался, включился, такой прям глазки закрыл, трубочку поближе прижал.
2: Кому-то точно посвятил эту песню. Молодец.
1: Ну хорошо, да. Теперь следующий у нас Вадим. Вадим, ты готов?
4: Да, конечно.
1: Молодец. Да, даже если бы ты был не готов, тебе все равно пришлось бы петь сразу после
2: гонга. Давай, приступай.
3: На 10 лет назад унесите меня года, девчонки, что люблю, я не успел сказать. Все эти 10 лет я мечтал только о тебе. Позволь хотя бы мне услышать твой привет, привет.
2: А что такое? Что за грустные песенки у вас сегодня, ребят?
1: Ну ладно, за то, как спели, как от души.
2: Не, ну спели обалденно.
1: От души. А голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале Радио НС. Все бегом туда.
2: Да, ну а парни, Адиль, Вадим, вы далеко не уходите, потому что будем итоги подводить вместе в эфире Радио НС. Узнаем, кому из вас достанутся 2 билетика на Рахат-фест.

0: спою.
1: Так, ребят, пока есть время, скорее заходите в телеграм-канал Радио НС, подпишитесь и проголосуйте под последней голосовалкой за Адиля или же за Вадима, потому что парни борются за 2 билетика на мероприятие, которое состоится уже в эти выходные в Астане, да, на Рахат Фест.
2: А на Рахат Фесте там столько всего интересного будет. И хедлайнеры этого мероприятия, Fly Project и Градусы. Ну и, конечно, наших исполнителей вы тоже там встретите. Это Янли, Крайм Волшебник и Белучи. Все это уже для вас.
1: Да, но это уже какая-то традиция объединять международных и казахстанских артистов, поэтому, мне кажется, такое мероприятие нельзя пропустить. И скоро узнаем, кто из ребят пойдет на это, на этот фестиваль, Адиль или Вадим.
2: Ребят, еще раз доброе утро.
3: Доброе утро еще раз.
2: Так. О, кто-то чокнулся уже, да. Вадим, ты где там?
1: Вадим, возвращайся. Отлично, все здесь.
2: Все.
1: Мы достаточное количество времени потянули для того, чтобы многие успели зайти и проголосовать, поэтому уже пора останавливать голосовалку.
2: Вадим, ты, пожалуйста, окна закрой или отключи громкую связь, но какие-то помехи у тебя есть.
1: Ну и прямо сейчас узнаем, кому достаются 2 билетика.
2: Обалдеть, какое количество сердец наши парни сегодня покорили своим вокалом.
1: Класс.
2: И со счетом 28-72 побеждает Адиль из Алматы.
3: Адиль. Спасибо.
2: Адиль. 2 билетика для тебя. Ну, точнее, для твоей сестры. Кстати, как ее зовут?
3: Гаухар.
2: Гаухар. Для Гаухарочки очаровательной из Астаны 2 билетика на Рахат Фест. 1 августа все это там будет.
1: Поздравляем. Ну, а Вадим, мы тебя просим не расстраиваться. Пиши нам еще. У нас остается завтра еще 2 билетика. Кому-то завтра точно повезет. Может быть, это будешь ты.
2: Окей. Вадим решил с нами не разговаривать. Адиль, от тебя мы ждем кружочек. Супер. Адиль, от тебя мы ждем кружочек в нашем телеграм-канале Радио НС в голосовалке. Все голосующие просят, просто требуют. Заходи туда, снимай кружочек. Будем тебя там ждать.
1: Угу. Хорошего дня вам, парни, желаем. И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою. Разные мысли. Если человеку открыть глаза, ему уже трудно будет закрыть рот. Жарнама.
4: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді. Дайындаған Трет Медиа Груп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төлен тапсырыс беруші Наттым Жасаров.
0: НС радиосында жарнама 356 60

0: Numbers. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
2: Радио 8 часов 1 минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: И привет тем, у кого дома есть маленькие котята, и вы не высыпаетесь. Я с этим столкнулась сегодня.
3: Сама хотела. Вот и получаем. Ну что, у нас в студии котят нет. Нам никто не мешает продолжить прекрасно времяпрепровождение вместе. 2 часа впереди. И в ближайшие минуты я вам расскажу о 5 знаках зодиака, у которых будут...
2: Какие изменения.
3: Ух ты.
2: Да-да.
3: Интересно. Ну, судя по твоему взгляду, мы там точно есть. Кто-то из нас там точно есть.
2: Не скажу.
3: Классно. Пока. Также в этом часть послушаем с вами Жазиру Сербаеву с ее кодом судьбы. Ну и, конечно же, ваши голосовые сообщения. Ох, как мы будем по ним скучать. Присылайте их по номеру 8775-106-2011 и расскажите, как вы готовите одежду на работу или там куда-то с утра или с вечера, по факту. Или же готовитесь. Прям интересно, да. Послушать.
2: Посмотреть, сколько таких, как мы, и столько не таких,
3: Не таких, как мы.
2: А мы тоже о себе тоже расскажем скоро, как у нас происходит.
3: Обязательно. Но еще обязательно 20 литров бензина у нас в игре «Пит-стоп» сегодня будет.
2: Да. Ну и, конечно же, в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате уже накоплено целых 35 тысяч тенге. Представьте себе, вау.
3: Ну и, конечно, прямо сейчас мы приглашаем каждого из вас заглянуть на наш сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в Телеграм-канал Радио НС. Там идет прямая трансляция, и часто вот мне говорят, а мы не знали, что вы такие прикольные. Я говорю, а вы заходите в трансляцию, вы посмотрите и узнаете, какие мы.
2: Да, ну а мы продолжаем. Всем доброе утро.
3: Доброе утро.
0: На Радио НС.

0: 8.08 показывают часы в студии Радио НС. Мы продолжаем утреннее шоу «Беши» и, как и обещала, рассказываю. Значит, если после вчерашнего полнолуния, оно было вчера вечером, очень красивое, вы вдруг почувствовали, что жизнь решила нажать кнопку «Обновить», то, ребятки, вам не показалось.
1: Да ладно?
0: Да, после полнолуния сразу 5 знаков зодиака получают шанс круто изменить свою жизнь. И вот какие! Вау! Скорпионы.
1: Записывайте.
0: Скорпионам звезды намекают. Пора менять декорации. Переезд, новый дом или даже новая работа. Любое большое решение сейчас может оказаться билетом в более успешное будущее. Следующий знак зодиака – это весы. Весы – ваш выход. Если вы давно хотели заявить о себе, то сейчас самое время. Люди будут прислушиваться, поддерживать и даже брать с вас пример.
1: Вау.
0: Главное – не скромничать сильнее, чем того требует воспитание.
1: Так.
0: И еще один знак зодиака – это овны. Овнам пора перестать цепляться за привычную компанию, если она уже не вдохновляет. Иногда лучший способ вырасти – это сменить окружение. Звучит достаточно жестоко, но звезды, в общем-то, за честность ничего не поделаешь.
1: Самое интересное, что моя дочь овен.
0: Ага.
1: Такая сейчас послушала, все, я переезжаю из этой семьи.
0: Еще один знак зодиака – девы.
1: Ага.
0: Девам полнолуние обещает приятный сюрприз.
1: Вау.
0: После периода усталости и непонимания, наконец, станет ясно, кто играет на вашей стороне. А еще

0: 8:17 в Казахстане. Сегодня 30 июля, четверг. И чего нам ждать от сегодняшнего дня, естественно, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на Радио НС.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. 30 июля, четверг. После полнолуния напряжение постепенно начнет спадать, становится легче взглянуть на ситуацию объективно. Сегодня благоприятно анализировать результаты, корректировать планы и принимать решения без излишних эмоций. Если в последние дни вы получили важную новость или предложение, не торопитесь с ответом, дайте себе время все обдумать. День также подходит для решения семейных вопросов, обсуждения бюджета и планирования ближайшего месяца. Ну а я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на Радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем эфир. Впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня в «Нихабаре» мы обсуждаем, какие же вы люди, готовящие одежду с вечера на завтра, или все-таки по факту проснулись и нарядились.
0: Так, как у тебя происходит?
3: Я редко вообще, когда с вечера готовлю себе одежду. Ну, типа, если это какое-то там суперважное мероприятие, суперважная встреча, или и то, хотя нет. На встречу я так не готовлюсь. Наверное, на свадьбу на какую-нибудь, на что-то такое, куда там с утра пораньше надо нарисоваться.
0: Ага.
3: Вот на такие мероприятия я могу с вечера.
0: То есть на работу ты с утра...
3: По факту. Потому что я же человек настроения. Угу. Я могу приготовить с вечера, а утром проснуться и сказать, я в этом сегодня не пойду.
0: Кстати, да, у меня то же самое происходит практически.
3: Ну вот, поэтому я всегда по факту. Я стараюсь заранее все погладить. Это мне дается с трудом, конечно. Но, в общем, чаще всего вещи глаженные висят в шкафу. И, соответственно, ты утром открываешь, одним глазом смотришь, прикидываешь. Ну, правда, могу еще 10 раз переодеться, но тем не менее.
0: Прикольно.
3: В общем, вот.
0: Друзья, вы тоже рассказывайте, как у вас дела обстоят с этим. С утра вы готовите, с вечера вы готовите одежду, или же с утра по факту надеваете, что есть, что упало.
3: Что чистенького, да, вывалилось из шкафа.
0: 8-7-7-5-106-2011.

0: хабар, родной.
1: А ты женщина, не хабар?
2: Не хабар.
3: А мы прямо сейчас будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
4: А в голосовых расскажите, пожалуйста, как вы готовите одежду с вечера или с утра по факту.
3: Первое голосовое к этому часу.
5: Доброе утро, Радио. Доброе утро, шоу-биш. Доброе утро, девчонки. Как всегда, прекрасно выглядите.
4: Спасибо. Доброе утро.
5: Готовлю вещи на утро. Постирал, машинку закинул, достал, развешал, утром снял с веревки, одел и пошел. Как-то вот так вот. Все хорошо, не обрезался.
4: Вообще не заморачиваешься вообще.
3: Ну и самостоятельный молодой человек.
4: А прикинь, свет отключили и стиралка не постирала. Тогда что делать?
3: Уважительная причина не идти на работу. Идем дальше.
6: Я, конечно, не невежда. У меня одна одежда. Я хожу уже давно на работу в кимоно.
4: О, серьезно, человек.
3: Не шутим, не шутим с ним. Идем дальше.
7: Не понимаю дальше.
3: Что там? Что-то там. Сейчас.
8: Привет, Ксения. Привет, Лима.
3: Ксения, привет.
8: Вообще, это извещаю, только кроме майки ничего не забываю. Вчера постирали, а сегодня пришлось другое одеть.
3: Ага.
8: Ездим на поливной постоянно.
3: Ага, прикольно.
8: Работаем.
3: Но
8: 32 жары.
3: Ого.
8: А так все нормально. Вам хорошего отпуска. И через 2 дня буду скучать целый месяц.
4: Спасибо, правильно. Раньше времени не скучай, только через 2 дня начинай.
3: Да, идем дальше.
9: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличного настроения и хорошего дня.
3: Спасибо.
9: Рабочую одежду готовлю себя вечером. Глажу. Это наш халатик и хирургический костюм. Ну, стараюсь, да, вещи приготовить вечером, погладить. Но иногда бывает, что не успеваешь, и приходится с утра быстро-быстро. Всем пока-пока.
4: Ну, с халатиком-то понятно, но мне кажется, Оселя же из дома не в халатике выходит.
3: А там что под халатиком, уже не интересно же? Или наоборот интересно?
4: Наоборот интересно, что под халатиком. Она-то выходит в другой одежде.
3: Оселя, давай о другой одежде поговорим.
4: Давай, да.
3: В следующем часе обязательно присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. И расскажите, как вы готовите одежду с вечера или с утра. Надевайте все, что выпало со шкафа. Ждем ваши голосовые.
1: Бауров, не хавар!
0: Не хавар, родной!
1: А ты живешь, не хавар!
2: Не хавар!
4: И далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: 20 литров бензина. Хороший, приятный утренний бонус. И все это в игре «Питстоп» на Радио НС.
1: И как раз-таки она у нас состоится впереди. И поэтому отправляйте уже сейчас смело свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника. Ну а в заявке в WhatsApp обязательно укажите название игры «Питстоп».
2: Шоу «Питстоп» на Радио НС.

0: Beler ettim.
1: Pistolet переставьте первая колонка. То санека, бринж колонк, полный бак.
2: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
3: Ой, ну полный бак мы, конечно, не обещаем, если только он у вас не в размере 20 литров. 20 литров бензина на кону в игре «Пит-стоп», и начинается игра.
4: Угу, давайте знакомиться с сегодняшними нашими игроками. Это Витя, да?
3: Да,
4: Витя Виктор, из Караганды.
3: Из Караганды.
4: Да. Доброе утро. Я тебя записала, Витек. Витя, доброе утро. И Бауржан, ой, Бауржан, говорю, Калия из Алматы с нами. Калия, доброе утро.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Калия, где Бауржан-то?
5: Он вышел.
4: А, все-таки есть там Бауржан, видите?
3: Остановите Бауржану, надо выйти, мы поняли. Ага. Ну что, ребятки, у нас для вас готовы 3 вопроса. Будем играть в пит-стоп. Ответы все ваши числовые. И тот, кто отвечает правильно, либо ближе к правильному, за каждый из вопросов получит по 1 баллу. Ну и, собственно, по итогам мы узнаем победителя.
4: Да, желаем вам удачи и начинаем игру.
3: Сегодня, как и всегда, с утра пораньше открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим поехать на машине из Жаркента в Талдыкурган. Сколько нам придется ехать километров? Витя, как ты думаешь?
6: 750.
3: 750. Ответ принят. Калия, твой ответ?
5: 500.
3: 500. Ответы приняты, и мы идем дальше.
4: Отлично. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько рек мы с вами переедем, если поедем из Жаркента в Талдыкурган? Калия, твой ответ?
5: 5.
4: 5, хорошо. Витя?
6: 3.
4: Твой ответ тоже принят, и мы идем дальше.
3: Ну и давайте, может быть, все-таки на Яндекс.Такси поедем.
4: Давай.
3: Сколько будет стоить нам поездка на Яндекс.Такси из Жаркента в Талдыкурган? Витя, как ты думаешь?
6: 70 тысяч тенге.
3: 70, ответ принят. Калия, твой ответ?
5: 50 тысяч тенге.
3: 50, ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, если мы едем с вами на машине из Жаркента в Талдыкурган, нам нужно проехать 289 километров. И здесь Калия оказалась ближе и заработала свой первый балл. Поздравляем.
4: Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько рек мы переедем, если поедем из Жаркента в Талдыкурган. Правильный ответ, девочки и мальчики, 18. И здесь тоже Калия была ближе.
3: Ну и в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько будет стоить поездка на Яндекс.Такси из Жаркента в Талдыкурган.
4: Так.
3: Правильный ответ, 41 620 тенге. И здесь тоже Калия была ближе. И со счетом 3-0 бензин забирает леди
4: Калия.
3: А Виктор, как настоящий мужчина.
5: Спасибо.
3: Просто тихонько радуется.
4: Да-да-да. Пятерки тебе принесли удачу, Калия. Я смотрю ответы. 500, 5, 50. Отлично.
5: Молодец. Спасибо.
4: Поздравляем тебя за эфиром. Мы тебе обязательно расскажем, как ты заберешь свой бензин. Ну а Вите пожелаем хорошего дня. Огромный привет Караганде передавай от нас.
6: Удачи, всем привет.
3: Угу. Давай, хорошего дня на связи. Связь, вот это вот.
4: Да-да-да, связь. Ну а мы продолжаем утреннее шоу Беш на радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Пит-стоп шоу Беш на радио НС.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Девять часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Как-то незаметно два часа пролетели. Остается у нас с вами в запасе еще часок. И в ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех знаков зодиака.
3: А до нашего отпуска остаются считанные дни, друзья.
4: Да, Лима Бимурзина говорит, когда вот одна вот эта назючая песня перестанет звучать? Я говорю, подожди, завтра после 10 утра она перестанет звучать.
3: А также, друзья, ваши голосовые сообщения. Вот почему мы будем скучать. Mm-hmm. Присылайте их по номеру 775-106-2011. Давайте поболтаем, наговоримся за сколько? За месяц? На месяц вперед. Присылайте их по номеру 775-106-2011. Да, и расскажите, пожалуйста, как вы собираетесь на работу? Как вы готовите одежду с утра или с вечера? Вот интересно послушать.
4: Очень интересно. Но еще в этом часе интересно будет сыграть в большой куш, потому что в банкомате в нашем всегда лежат денежки. И сегодня у нас 35 тысяч тенге.
3: Угу, больше, чем у меня
4: на карте.
3: Да.
4: Да, такая сразу я подобрела. Но не будем раскрывать все секретики Лимы Бимурзиной. Лучше заглядывайте в нашу трансляцию, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
3: Нет, а почему? Вдруг кто-то пожалеет и мне скинет сейчас?
4: Да.
3: Ну,
4: ты готова ради этого дать кому-то свой номер телефона?
3: Нет.
4: Ну вот, а как тогда скинут?
3: Те, кто знает мой номер, пожалуйста, welcome, обращайтесь.
4: Или свяжитесь, по номеру карты.
3: Свяжитесь со мной, да. Ну и мы, конечно же, продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС.
4: Доброе утро.
3: Помашем?
4: А, да? Надо?
3: Да. Да.
4: Давай.
3: Все, мы продолжаем. Пока.
0: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: 9:08 на наших часах, а это значит самое время послушать гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 30 июля, четверг. Поехали.
1: Итак, Овны, один короткий ответ избавит вас от длинных объяснений. День явно благоволит тем, кто умеет говорить по существу.
0: Тельцы, появится редкое желание сделать что-то красиво, даже если этого никто не заметит. Именно такие поступки обычно приносят самое искреннее удовлетворение.
1: Близнецы, чей-то необычный опыт окажется гораздо полезнее любых советов. Иногда достаточно внимательно понаблюдать, чтобы найти собственное решение.
0: Раки, обстоятельства перестанут диктовать темп, как только вы перестанете под них подстраиваться. Окажется, что выбор был у вас с самого начала.
1: Львы, случайная пауза в привычной суете окажется вовсе не потерей времени. Именно в такие моменты появляются мысли, которым раньше не находилось места.
0: Девы, сегодня выиграет не тот, кто знает больше остальных, а тот, кто первым признает. Этого я пока не понимаю. Такая честность откроет гораздо больше возможностей.
1: Весы, чья-то искренность окажется заразительнее любой убедительной речи. После такой встречи захочется меньше играть роли и чаще оставаться собой.
0: Скорпионы, не все требует финальной точки. Один незавершенный сюжет неожиданно начнет приносить больше пользы, чем законченные дела.
1: Стрельцы, желание свернуть туда, где вы еще не были, появится само собой. Главное, не объяснять себе, почему это плохая идея.
0: Козероги, кто-то рядом выберет совсем иной способ решить знакомую задачу. Вы не станете его копировать, но именно это наблюдение позже окажется полезным.
1: Водолеи, сегодня особенно интересно окажется не говорить, а замечать. Самые важные детали пройдут не через слова, а через поведение людей.
0: Рыбы, чужая уверенность неожиданно перестанет производить впечатление. Гораздо сильнее запомнятся те, кто спокойно признает свои ошибки и не пытается выглядеть безупречно.
2: На радио МС.

будить по-хорошему. Wake up, idiot! Wake up!

0: что, друзья, у нас впереди рубрика «Нехабар». Мы будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: Сегодня в «Нехабаре» мы обсуждаем, как вы собираетесь, как вы готовите одежду заранее с вечера. Все-таки нагладили, наутюжили, накрахмалили, повешали на вешалочки. Или с утра пораньше, что первое попалось под руку, то и схватили. Ну, или не первое, не знаю.
0: У меня, как ты и говорила, как у тебя тоже, по настроению. Знаешь, иногда я готовлю с вечера, иногда я готовлю с утра, иногда я вообще передумываю, все идет вообще наперекосяк. Но в последнюю неделю я хочу приходить на работу в пижаме.
1: Да?
0: Да.
1: Но скоро ты можешь ходить просто в пижаме, просто не приходя на работу. Да, да, я тебе разрешаю. Официально тебя благословляю.
0: Отлично. Ой, друзья, давайте присылайте свои голосовые, послушаем. Мы же по ним скучать будем.
1: Вы да, что давайте такие соберитесь жадные? Уж ваши голосочки, накидайте все вот эти вот, как вы и все остальное. Мы вас ждем всех, давайте.
0: Да-да-да, впереди «Нехабар».

0: меня.
1: Эй, Бауров, не хабар.
2: Не хабар, родной.
1: А ты живешь, не хабар.
2: Не хабар.
3: У нас, кстати, для вас послание, девочки-мальчики.
4: Да, мы, короче, будем скучать только по тем, кто присылает нам голосовушки. По тем, кто голосовушки не присылает сегодня, мы не будем скучать.
3: Вот так вот.
4: Вот.
3: Вот прямо сейчас отправили голосовое сообщение.
4: Да, сейчас я его посмотрю, вижу.
3: А мы пока слушаем те, которые пришли к нам к этому часу.
5: Еще раз доброе утречко, любимое радио.
3: Привет,
5: Василя. Рабочая одежда. Стараюсь также приготовить вечером, так как не люблю с утра асап-сасап. Всем пока-пока. В основном у меня платьишки.
3: Сколько же в тебе энергии, Оселечка?
4: Вот, да, по Оселечке нам вот это «Доброе утро, страна!» Мы будем скучать. Я думаю, что мы с Бимурзиной будем месяц созваниваться и друг другу говорить эту фразу твоим голосом, чтобы, ну, просто в тонусе друг другу держать.
3: Это точно. Идем дальше.
6: Доброе утро, красотульки. Вот уже 2 недели, как я все собираюсь собрать шкаф-купе и двуспальную кровать. У меня вопрос. Когда же я начинаю собираться, когда собираюсь на работу?
3: Да,
6: правильно,
3: когда?
6: Конечно. Последний момент. Но при этом никогда не опаздываю.
3: Эх, а шкаф-то все-таки надо поставить уже.
4: Да.
3: Идем дальше.
7: Доброе утро, наши девчулечки, красотулечки.
3: Доброе утро.
7: Салам алейкум, Казахстан. Привет, бешпаньяки.
3: Доброе утро.
7: У меня для этих целей специально обученный человек есть.
3: Ну-ка.
7: Вот, она и готовит, что я одену, она и выбирает. Я не имею права голоса даже в покупке одежды. То есть она знает, что мне идет, что мне не идет, что хорошо, что нехорошо.
4: Она вот, с утра выбирает
7: или с
4: вечера?
7: Это ответ на этот ваш вопрос. Что касается вашего отпуска, девчоночки, хорошо отдохнуть вам, чтобы все у вас было замечательно, чтобы вы пришли бодрыми, такими веселенькими, такими же, чтобы, блин, энергии было миллион там.
4: Спасибо.
7: Вот, и чтобы эмоции были хорошие.
4: Ладно.
7: Огромная просьба вам. Оставьте нам какую-нибудь, ну, общалочку, что ли, в чате. Чтобы, ну, назовите ее, мы в отпуске, чтобы какая-то там, чтобы мы общались.
4: Окей,
7: вот, собой.
4: Мы вам кружочек
7: оставим.
4: Потому что заходить
7: старый опрос, ну, тоже не камильфо.
4: Не переживайте.
7: Вот. Будем страшно скучать по вам. Вот, ну...
4: Мы будем.
7: Всех обнял, поднял.
4: Да, страшно волновался.
3: После таких слов, как будто бы мозг подумает, что завтра на работу не надо.
4: Нет, завтра надо. И завтра мы снимем вам кружочек, который останется в телеграм-канале Радио НС. И под этим кружочком на протяжении всего месяца до нового сезона вы сможете, друзья, между собой общаться. И более того, периодически раз в какое-то время мы с Лимой будем тоже туда заглядывать и махать вам там ручкой.
3: И, кстати, по нашей теме я тут спросила у психологов. Они говорят, что готовить одежду нужно с вечера. Это выбор объясняется, этот выбор объясняется особенностями работы нашего мозга, уровнем стресса и запасом силы воли. То есть, если мы утром в спешке собираем вещи и не знаем, что надеть, оказывается, повышается гормон стресса.
4: Прикольно. Ну, то есть, я толстею не от того, что...
3: Да.
4: От того, что я утром одежду выбираю. Вот оно, чувак!
3: Понятно.
4: Все.
3: Да. Всем спасибо за участие в сегодняшнем Нехабаре, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Нехабар, родной.
1: А ты живешь, нехабар.
2: Нехабар.
3: Ну а мы вам впереди расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 35 000 тенге.

0: Утреннее шоу-беж на Радио НС продолжается. 9 часов 32 минуты. Уже 33, девочки, мальчики. А впереди-то игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: А в банкомате деньги, и это не 33 тысячи, это целых 35 тысяч тенге, которые вы реально можете у нас забрать.
0: Да, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: На радио МС. Radio station BTS.

0: Шакуш активирован.
1: 9 часов утра. Каждый будний день вы покушаетесь на наш банкомат, в котором копятся и копятся себе деньги. А вам они нужны, оказывается.
2: А вам они не просто нужны, что вы иногда аж слушаете нас через слово. Вот мы сейчас с Лимой Бимурзиной прочитали сообщение по поводу того, что в копилке поучаствовали.
1: Так нашу игру никто не знал.
2: Да, спрашивают, говорят, мы вам звоним, а робот говорит, что тоже охота поучаствовать. Ну, вообще-то, что типа там за дела. Ну, слушайте, ребятки, давайте еще раз оговоримся, что нам звонить не нужно ни для какой игры. Мы звоним вам сами, а вы просто внимательно нас слушаете и в нужный момент отправляйте свои заявки в наш WhatsApp.
1: Вот как именно сделал это Ергали.
2: Да, именно так он и сделал. Ергали, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро, девочки.
1: Ергали, как в Шымкенте погода?
3: В Шымкенте сейчас сегодня жарко, да.
2: Угу. Плюс 140?
3: Нет.
2: Просто 100 пока 139.
1: Еще. 139.
2: Да? Пока 100, утро же еще, понимаешь?
1: А,
2: 140
1: прохладно. Ну что, Ергали, у нас готовы для тебя 3 вопроса. 3 варианта тебе тоже дадим. Твоя задача — ответить на все вопросы правильно, и в таком случае ты заберешь все 35 тысяч тенге из нашего банкомата.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Начинаем взлом банкомата, и сегодня, Ергали, отмечается Международный день друзей. Друзья, дорогие, мы нас всех с вами поздравляем.
1: Ура!
2: Скажи, пожалуйста, Ергали, какой документ ООН официально учредил в Международный день дружбы? Варианты ответов. Резолюция 65-275, резолюция 70-125 или резолюция 58-4, как ты думаешь?
3: Третий вариант.
2: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата и тему Международного дня друзей. И вопрос будет о сериале «Друзья». Самый знаменитый про друзей фильм, сериал, мне кажется. Скажи, пожалуйста, кто из героев сериала «Друзья» чаще всего говорил фразу «How you doing?» Чендлер, Росс или Джоуи? Как ты думаешь?
3: Второй вариант.
1: Цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: А еще, Ергали, 30 июля в 1984 году состоялась премьера телесериала «Санта-Барбара». Но ты наверняка помнишь. Скажи, пожалуйста, как называлась самая влиятельная семья в сериале? Варианты ответов. Болдуины, Андраде или Кэпвеллы, как ты думаешь?
1: Санта-Барбара, как это было там?
3: Первый вариант, наверное.
2: Цифра номер 1 принята. И код сегодня с Ергали и Шымкента получился 3, 2, 1.
1: В нашем банкомате 35 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
1: Не получилось.
2: Ну, действительно, ребят, сегодня вопросы были очень сложные, и я, наверное, знаешь, Ергали, ответила бы так же, как и ты. Вот ни на один вопрос я бы не ответила правильно однозначно. Давайте разбираться.
1: Давай.
2: В первом вопросе правильным ответом была резолюция 65-275. Международный день дружбы был официально учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи от 3 мая 2011 года, и вот как раз-таки она была 65-275.
1: Понятненько. Во втором вопросе тоже мы ошиблись. На самом деле, вот эту фразу, ну что, как ты? Чаще всего говорил Джоуи Трибьяни. Фраза Джоуи стала одной из самых узнаваемых телевизионных реплик в мире.
2: Ну и с Санта-Барбарой мы тоже немножечко пролетели. Ну, в принципе, неудивительно, столько лет прошло. Самая влиятельная семья в телесериале «Санта-Барбара», премьера которого состоялась на телеканале NBC 30 июля 1984 году, называлась Кэпвелл.
1: Эх, вот так вот.
2: Но мы тебе все равно аплодируем. Теперь посыл на то, чтобы пересмотреть сериал «Друзья» и «Санта-Барбару» как раз-таки на полжизни вперед, мне кажется, еще хватит.
1: Будет чем заняться.
2: Да.
1: Не расстраивайся. Ну, по голосу слышно, что человек не расстроен. Ну, еще бы он в Чумкенте живет.
2: Конечно. Ергали, а давай ты еще привет передашь.
1: Давай.
2: Хочешь?
3: Ой, обязательно.
1: Давай.
3: Привет всем солнечному Чумкенту. Всех с наступающими праздниками. Угу. Успехов, удачи побольше вам всем.
2: Спасибо.
3: Не умирай никогда.
1: Молодец. Отлично. Мы тебе еще раз аплодируем.
2: И тебе того же, и по тому же месту. Да побольше, побольше, побольше. И все самого хорошего.
1: Пиши хорошего дня спасибо, тебе желаем. Спасибо. И своим проигрышем Ергали добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра в пятницу в нашем банкомате целых 40 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9.40.
4: Большой куш на радио НС.

0: 9:48 в Казахстане. Друзья, мы с вами прощаемся, но ненадолго. Завтра в 7:00 утра здесь на Радио НС встречаемся.
1: И у нас для наших встреч будут только сутки, а потом все, мы убежим. Ну и сейчас мы тоже убегаем, собственно, чтобы вернуться завтра. Сегодня для вас старались Лима Биморзина,
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: мысли. Усидчивость – это способность пятой точки принуждать мозг к труду.
1: Жернова. Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат. Изготовлена ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Нунжасаров НТ.
2: НС радиосында жарнама 356 60

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться.

0: час музыки. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Ну что ж, друзья, всем пламенный привет, и четверг сегодняшний набирает обороты. До августа остается всего каких-то пару дней, а значит, лето уже незаметно начинает отчитывать последние страницы своего календаря. Самое время успеть сделать то, что вы все откладывали, встретиться с друзьями, например, выбраться на прогулку, ну или просто сказать человеку что-то хорошее. Именно для этого ближайший час и существует, ведь мы открываем программу «Лайфчат», программу, где ваши приветы и поздравления и теплые слова становятся частью нашего эфира. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, отправляйте свои сообщения на наш WhatsApp номер 775-106-2011. Будем читать их в прямом эфире, ну а настроение этого часа, друзья, будет задавать Виагра с песни «Я не вернусь». Погнали!
0: Лайфчат. Лайфчат. Номер WhatsApp 8-775-10-60-0-11.

0: Лайф-чат.
1: Ну вот, друзья, и после отличного разгона от группы Viagra мы продолжаем, точнее, ну, пока что можно сказать, что вовсю начинаем программу LiveChat. 15.04, новые сообщения, естественно, успели подоспеть, они вполне горяченькие, так что давайте зачитаем прямо сейчас. Здравствуйте, Радио НС, хочу передать привет Агрицко Андрею, чтобы ты знал, что моя любовь к тебе не угаснет никогда. Я буду с тобой в горе и в радости, ты мое счастье, твоя Таня подписалась. Ну что, знаете, есть слова, которые хочется услышать каждому. Так вот, Андрей, сегодня для вас звучат очень искренние признания. Пусть эта любовь всегда остается вашей общей силой, но и помогает преодолевать любые расстояния. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, я тебя люблю, сильно скучаю. Я получила у тебя 5 августа. А начинается у нас все хорошо, хорошо. Я обязательно передам все, что ты просил. Только в понедельник мой выход. День. Ты знаешь, дети тоже передают привет. Скучает твоя Гуля. С окта у нас жара. А, кстати, получила паспорт. Теперь я звезда. Ну, надо же, столько новостей получилось в одном привете. И паспорт уже получен. Ну и дети передают пламенный привет. А дома все замечательно. Анатолий, пусть этот эфир станет еще одним напоминанием, что вас любят, ждут и считают дни до вашей прекрасной встречи. Салам, НС Радио. Хочу передать привет из города Октау. Теплый от всей души привет, папочка. Толику Галиеву. Пап, если ты нас слышишь, мы тебя любим. Все будет чики-монтана. Мы ждем тебя, пап. Скоро увидимся. Тебя не хватает нам. Скоро будем в Кустанае. Ждем 5 августа. А пока ответа. Береги себя. Салам от Бикнур и Ирболата. Ну, так понимаю, судя по тому, что и город Октау присутствует в сообщении, и одно и то же число, именно 5 августа, предположу, что привет относится к одному человеку. Ну, собственно, и Анатолий здесь присутствует. Как это не заметить? Добрый день. Передайте, пожалуйста, огромный привет Калиеву Серику. Мы тебя очень сильно любим. Дома все хорошо. Обнимаем. А вот уже получилось оригинальное сообщение для того самого Серика, которому шлют пламенный огромный привет. Ну и делятся новостями, что дома просто все замечательно. А это, я считаю, очень важно. Так что, друзья, если вы также хотите передать собственное сообщение, передать привет, поделиться новостями, просто дать знать своим родным, близким, что у вас все замечательно, вы по ним скучаете и очень любите, сделать это очень просто. WhatsApp 775-106-0011. Отправляйте ваши сообщения до конца этого часа, и все обязательно прозвучит в эфире.

0: слушать — это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат». Новых сообщений подоспевает все больше и больше. Я прям поражаюсь вас, друзья. Вы большие молодцы, что топите такой актив, и есть смысл продолжать дальше. И благодарность в честь этого, собственно, будем читать. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Тимуру от мамы. Очень сильно скучаю. Надеюсь, у тебя все хорошо. Ты у меня очень сильный. Вместе мы все преодолеем. В понедельник приеду к тебе. Целую. Вам, Инесс, отличного дня. Спасибо большое. Ну и... как не подметить, что мамины слова всегда находят дорогу к сердцу. Тимур, держитесь, совсем скоро наступит понедельник. Впереди вас ждет долгожданная встреча. Пусть все обязательно будет хорошо. Здравствуйте, радио НС, любовь моя, любовная Алдамов Рамзан. Привет, пламены от Томика. Число 17. Я тебя обожаю. Чуть не оговорился. Ни в коем случае, исключительно обожаю. И что же, пламенный привет для Рамзана в прямом эфире отправляется. Пусть этот день станет еще ярче благодаря таким теплым словам.

0: Обнимаю, бесконечно люблю и очень скучаю, твоя Асель, с красивыми сердечками оформлена, между прочим. И пока Бекболат, я так понимаю, в пути к дому, его уже с любовью ждут и готовят семейное гнездышко к возвращению. Пусть время до встречи пролетит максимально незаметно, впереди будут самые счастливые объятия. Добрый день, передайте привет моей Масяньке. Дорогая, я еду домой, скоро буду, я тебя люблю, твой Мося, все с поцелуйчиками. И, пожалуй, это самые приятные слова в конце дороги или же рабочего дня. В общем, что бы ни находилось в конце, главное, что в промежутке звучат фразы такие, как «Еду домой, Масянька, встречай». И совсем скоро рядом окажется человек, которого вы так любите, которым дорожите и которого хотите, ну, я так понимаю, до безумия обнять. Это дорогого стоит. Привет, Радио НС, вам хорошего дня, желаю вам процветания. Передайте, пожалуйста, привет всему Карагану и Караганде. И шоу Беш, люблю вас очень сильно, от Димы Генберга. Ну что же, всему Карагану, всей Караганде, всем, как говорится, причастным пламенный привет хочется от Радио НС передать и, конечно, упомянуть шоу Беш и наших прекрасных девочек. Надеюсь, сообщение, если прямо сейчас не получили, то как минимум получится передать в будущем. От Димы Генберга все это пришло, и вам большое спасибо, Дима, за это сообщение. Вам пламенный привет также в ответочку шлем. А тем временем, друзья, будем продолжать номер WhatsApp через несколько секунд. Не пропустите, запоминайте и отправляйте свои прекрасные сообщения.
1: NS WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.
1: Вовсю, друзья, продолжаем программу «Лайфчат». 15 часов 20, вот уже 5 секунд и, можно сказать, 4 минуты. 24 минуты, друзья. Главное не сбиться со счета и начать понимать, что совсем скоро новый музыкальный час настанет. Ну а вместе с тем программа «Лайфчат» закончится, что логично. Поэтому все необходимо успеть зачитать и передать, естественно, речь о ваших теплых приветах и поздравлениях. Погнали! Приветствую музыкальное радио НС. Хотел признаться самой красивой девушке Казахстана Минлига. Галина Лаура, любимая, только с тобой занято мое сердце. Лишь о тебе все мои мысли, твой образ всегда передо мной. Ты как наваждение, нет сил ни отвлечься, ни отмахнуться. Что это за болезнь, такая любовь, но какое же это сладкое, щемящее чувство. Для меня ты самая красивая, я восхищен тобой до глубины души. Ты самое милое и нежное создание. Твой навеки вечный влюбленный Рустамчик Сатырау. И вижу сообщение, но посмотрим, что получится сделать. Главное, что передали ваше прекрасное признание и оно, ну, вышло крайне душевное, поэтому Минлигальна Лаура, ловите от вашего вечного фаната, любящего и преданного Рустамчика Сатырау, ту самую любовь. Здравствуйте, НС Радио, Тамерлан, вы вообще супер, спасибо. Хочу передать мужу корейцу, моя, я по тебе сильно скучаю, люблю тебя, надеюсь, у тебя все хорошо. От Евы тоже привет, моя любовь вечна, береги себя, любовь моя, твоя. Ты ж подписалась поцелуйчиками, и это мы отправляем прекрасному мужу корейцу еще раз. Спасибо за добрые слова в адрес эфира. И, конечно, корейцу пламенный привет. Вместе с ним забота, любовь и напоминание о том, что его очень ждут и очень по нему скучают. Здравствуйте, Радио НС. Передайте привет Климовой Наталье. Любимая моя, ты у меня самая лучшая и самая нежная. Береги себя. Родная, ты мне очень нужна. Ты мой воздух, без которого я не могу жить. С любовью, твой муж Евгений. И тут сразу же следующее сообщение своему мужу Климову Евгению уже передаю пламенный приветик. Хоть между нами километры, я хочу, чтобы у тебя сегодня был самый хороший день. Представь, что это не солнце греет тебя, а мой поцелуй. Пусть настроение будет светлым и теплым весь день. Помни, я рядом сердцем, люблю тебя очень и жду. Думаю о тебе, нежно целую. Твой ангел-хранитель Наталья. Моментальный коннект, друзья, у нас произошел в эфире, что я очень ценю и очень радуюсь каждый всегда, точнее, когда появляется такая возможность зачитать и передать словно в мессенджере между друг другом сообщение. Так что еще раз, Евгений передает пламенный привет Наталье, а Наталья уже Евгению. Любви, ребята! Привет, лучшее радио, ведущему позитива на весь эфир. Ну, а эти слова для тебя, моя прекрасная девочка Анастасия. Будь царицей, красивой, непокорной львицей, чтоб беды все тебя боялись, печали, чтобы опасались. Обходят беды стороной, друзья всегда стоят горой, а ты добра, улыбки даришь и никогда с родными не лукавишь. На сердце будет пусть тепло, любовь живет ветрам назло. В душе обиды не живут, родные дома любят, ждут навеки. Твой вредный татарин, сын Денис и дочь Елизавета, мы тебя любим. Как-то так.
0: НС. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Шаншин қалып тұрады. Музыка бағалаған и... Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.
1: Да-да, друзья, именно так. 15:37 вовсю продолжается программа «Лайфчат». Совсем немного времени у нас остается, так что кто еще не отправил свое пламенное сообщение, поспешите. До кого же еще не добрался, прошу лишь набраться терпения. Обязательно все зачитаю. Ну что ж, без лишних, как говорится, слов, хотя уже успел, погнали. Привет, любимое радио НС, пишем вам с города Аксай. Сегодня особенный день, день рождения нашей дорогой Тимьяровой Айгуль Ароновны. Для кого-то вы Айгулек, для кого-то... Для кого-то Татай Апа, для кого-то Жинге, но как бы мы вас ни называли, для всех нас вы родной, близкий и очень дорогой человек. От всей души поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, душевного спокойствия и благополучия. Пусть рядом всегда будут любимые дети, внуки, родные и близкие, согревая вас своей любовью, заботой и вниманием. Пусть в вашем доме всегда царят мир, уют и достаток. Спасибо вам за вашу доброту, мудрость и тепло, которыми вы щедро делитесь с окружающими. С днем рождения, будьте счастливы, с любовью и уважением, семья Тимьяровых, Давлетовы, Жамсат, ваша Алёка. И, ну, очень красивый, по-настоящему семейный получился подарок в виде поздравления. Айгуль Ароновна, с днем вашего рождения. Пусть рядом всегда будут родные люди и, как выше описали, всегда согревали вас и радовали долгих лет жизни. С днем рождения. Добрый летний вечер из Кустаная от Любовь Андреевны. Летит сердечный привет для сына Владимира. Как у тебя дела и здоровье? Жду новостей. Только хороших. Крепко обнимаю и очень люблю. Ну что ж, мама всегда ждет самого главного, а именно хороших новостей от своего ребенка. Владимир, большой привет из Кустаная. Пусть все будет хорошо, а поводов для радости и добрых вестей становится все больше. Добрый день, лучшее радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому и самому лучшему мужу в мире Вячеславу Стрелковскому. От Ринки, родной мой, желаю тебе прекрасного настроения. Думаю о тебе 24/7. Нежно целую, крепко обнимаю и очень-очень сильно тебя люблю. Спасибо. Все это оформлено с прекрасными сердечками да поцелуйчиками. И знаете, есть люди, о которых думаешь каждую минуту, и сегодня Вячеславу именно об этом еще раз напоминают. Пусть этот привет сделает день светлее, а впереди будет как можно больше счастливых моментов вдвоем. Добрый день, НС Радио. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Мы всегда будем рядом с тобой и поддерживать тебя. Знай, что мы всегда ждем тебя домой. Все сегодня сделала. Жди. Крепко обнимаем. Бесконечно любим. Целуем с любовью. Жена и дочь Златаны. И очень теплый, прям семейный привет получился. Саид, дома тебя ждут, любят, ждут, поддерживают еще разок, ждут и, конечно же, скучают. А фраза «все сегодня сделала, жди» наверняка заставит улыбнуться еще до возвращения домой. Пусть вечер принесет самые приятные эмоции. Ну а нам, друзья, принесет еще на остаток лайв-чата прекрасных сообщений, которых вижу, целая очередь выстроилась. Так что на один выход нас точно еще хватит. Ну а кто еще не присоединился? Номер WhatsApp прямо сейчас прозвучит, так что запоминайте и пишите.
0: НС. Номер WhatsApp

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.
1: Ну вот, друзья, и наступил финальный выход в рамках программы «Лайв-чат». 15 часов 47 минут. Большинство сообщений пришло именно сейчас, что только подстегивает на скорейшее прочтение каждого из них. Ну что ж, погнали. С днем рождения, мамочка. Спасибо тебе за твою любовь, заботу, доброту и поддержку. Хочу пожелать тебе самого главного — крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Пусть все твои мечты сбываются, ну а рядом всегда будут любящие и родные люди. Спасибо тебе за бесконечную любовь. Мы тебя очень сильно любим. От семьи Ильича пришло сообщение, и знаете, нет подарка дороже искренних слов благодарности, так что мамочке крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни и как можно больше семейных праздников в кругу самых любимых людей. С днем рождения поздравляем! Вижу также сообщение, пришедшее от моей прекрасной семьи, что прямо сейчас отдыхают вовсю, и хочется опять же в прямом эфире радио НС пожелать им хорошего отдыха и передать пламенный приветик своей маме Зауре, братишке Дамиру, сестре Малике, зятю Володину и тебе, папа, конечно же. Вот за такую идею, конечно, не отметить. Пламенный приветик передать от всей души. Хорошего вам всем отдыха на курортах Анталии и Таиланда. Жду много новых фоточек. Тамерлан, здравствуйте. Передайте привет милому Анатолику. Моя, ты держись, я верю в тебя. Я верю в тебя, я так понимаю. Только осталось чуть-чуть, я верю. Были вчера на море, вода очень классная, но шимкентская напиток кое-какой. По тебе скучать будет сильно. Береги, сижу на работе, заказов много, но терплю. Твоя Гульбахар. И такого дорогого стоит. Даже море не смогло отвлечь мысли от любимого человека. Так что, Анатолик, действительно, держитесь. Пламенный привет вам передадим. Передали, точнее, уже в прямом эфире. Ну и от имени Гульбахар всего самого пожелали. Тамик, салам алейкум. Поздравления от семьи вредного татарина. Анастасия, с днем рождения. Мы тебя любим, гордимся тобой. Хотим пожелать тебе здоровья, успеха во всех начинаниях и, самое главное, любви. Прости меня, вредного татарина. С днем рождения, моя прекрасная девочка. И сегодня для Анастасии звучат самые теплые поздравления. Пусть день рождения подарит море улыбок, приятных сюрпризов и счастливых моментов. Ну а рядом всегда будут любящие люди. С праздником! Здравствуйте, радио НС. Хочу передать привет моему булочке. Родной мой, я очень скучаю. Жду. Приезжай скорее. С любовью, твоя мышка. И получился крайне милый, уютный привет. Булочка, вас очень ждут, скучают и мечтают о скорой встрече. Пусть дорога домой будет недолгой. Это главное. Здравствуйте, радио НС. Дорогим молодоженам Бауржан и Аружан, от всей души поздравляем вас с законным браком. Пусть ваша семейная жизнь будет наполнена любовью, взаимопониманием, уважением и счастьем. Желаем крепкого здоровья, благополучия, достатка, домашнего уюта, исполнения всех ваших совместных мечтаний. Берегите друг друга, оцените каждое мгновение вместе, и пусть ваша любовь с каждым годом становится только сильнее. С наилучшими пожеланиями, друзья с города Алматы. И тоже присоединяемся, поздравляем молодоженов с началом новой главы. Пусть ваша семейная история будет долгой, счастливой и наполненной любовью, а каждый день приносит новые поводы сказать друг другу, как хорошо, что мы вместе. Буквально три маленьких сообщения, друзья, осталось. Караганда роднулечка, жаркий привет от Чины, наносите крем от загара. Хороший, кстати, совет, порой погода бывает обманчива. Здравствуйте, хочу передать привет коллеге. Еркан, ты капитальный красавчик, НС, вы лучшие, всех успели похвалить, только себя не подписали, а так отдельно вам тоже хочется передать пламенный привет. Ну, Еркана как не забыть, ведь он капитальный красавчик. Здравствуйте, лучшее радио НС, самому любимому коту хочу сказать, даже если весь мир будет против, я буду всегда рядом. Держать тебя крепко за руку, твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. И заканчивается сообщение поцелуйчиками. Очень получилось мило. Ну а мы, друзья, будем заканчивать словами благодарности. Всем большое спасибо за этот прекрасный час. Будем активно продолжать следующие музыкальные. Ну а если хотели передать пламенный привет, завтра программа «Лайв-чат» будет вовсю продолжаться.
0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
2: Сіз білдіңіз бе? Жүзім микротолқынды пеште жарылып кетеді.
3: Жарнама.
4: Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
3: НС радиосында Жарнама. 300 елу алты алпыс.

0: Именно так вместе с группой Инь-Янь сегодня, друзья, мы говорим на волне радио НС Оу-Е. Оу-Е новому музыкальному часу, Оу-Е отличному настроению и, конечно, Оу-Е каждому, кто сейчас с нами. Впереди еще много хорошей музыки, узнаем, как складывается дорожная обстановка, заглянем в прогноз погоды, ну и просто проведем этот час в приятной компании под звучание вот такой вот Оу-Е. У микрофона Тамерлан Исмаилов до 18.00, я с вами, ну а прямо сейчас настроение будет поднимать The Weeknd, погнали!
1: Ничего лучшего в пробке еще!

Вот, друзья, и наступил момент, когда необходимо затронуть тему пробок. Наша уже постоянная и любимая. 16 часов 18 минут, так что открываем Яндекс.Карты и видим, что в Алматы 4 балла и местами затруднения. В Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от проспекта Назарбаева до улицы Шашкина. По Розыбакиево в северном направлении ожидается затор от улицы Сатпаева до Тулюби 20 минут. Ну и по проспекту Рускулова на восток почти полчаса, друзья, вам понадобится от улицы Гончарова до Жансугурова. В Астане же 3 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по шоссе Аллаш от улицы Акжол до Житыгена. Также ожидается затор по Кабамбай-Батыра от остановки Авиатор до проспекта Мангеликель. Ну и по Александра Пушкина простоять придется от улицы Байыркум до проспекта Кудайбердоулы. Радио НЭ желает вам доброго пути, друзья. Мимо пробок.

0: Погода на радио НСН.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 31 июля, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается малооблачный день без осадков с температурой плюс 34. В Алматы также прогнозируется малооблачная погода с температурой уже плюс 31.
0: Погода.
2: Бетеге день бие, жусаннан аласа, НС радиоса.

3 июля Савичева прямо сейчас с треком «Каплями». И, наверное, это хорошее напоминание о том, что все важное в жизни редко происходит сразу. Чаще всего перемены приходят именно капля за каплей. День за днем, разговор за разговором, маленький шаг за, собственно, маленьким шагом. Мы не всегда замечаем эти изменения в моменте, но однажды оглядываемся назад и понимаем, как много хорошего успело накопиться за это время. Пусть сегодняшний день станет еще одной такой доброй каплей в настроении, воспоминания или, может быть, в исполнении вашей маленькой мечты. Ну а музыкальный час подходит к завершению. Уже совсем скоро в эфире специальный выпуск новостей с Лизатом Андреевой. Оставайтесь на радио NS.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Kangs прямо сейчас дарят нам трек под названием «Galaxy», что в переводе означает, ну, галактика. Если задуматься, наша жизнь чем-то ее напоминает. У каждого свой маршрут, своя орбита, свои люди, вокруг которых все, собственно, и вращается. Вот и работа сегодня для многих уже не привязана к одному месту. Кстати, аналитики HeadHunter выяснили, что самым желанным форматом работы для казахстанцев в 2026 году стал гибридный график, когда часть времени проводишь в офисе, а часть работаешь удаленно. Такой вариант выбрали почти половина участников опроса. Люди ценят возможность лучше совмещать работу с личной жизнью, меньше времени тратить на дорогу и при этом оставаться продуктивными. Впрочем, многое, конечно, зависит от профессии. Универсального решения здесь, к сожалению, нет. Ну а у нас все гораздо проще. Хороший музыкальный час уже открыт, впереди еще много отличных песен и совсем скоро вновь посмотрим, как складывается дорожная ситуация. Ну а пока продолжаем наслаждаться музыкой на волне радио НС. У микрофона Тамерлан Исмаилов. Погнали!
1: Любой цвет настроения на

0: Ну что ж, друзья, время пробок наступило, 17 часов 16 минут, как только что пел Николай Носков. Это здорово, ведь я взглянул на дорожную обстановку через Яндекс.Карты и действительно воскликнул те самые слова. Ведь в Алматы всего 4 балла, местами затруднения. По проспекту Рускулова со стороны запада вы потеряете около 10 минут дороги от улицы Гончарова до Бокеева. По Тулюби в восточном направлении ожидается затор от улицы Байтурсынова до проспекта Аблайхана. 15 минут. Ну и по улице Тургутова зала на юг те же 15 минут, друзья, вам понадобится от улицы Шакарима до Сатпаева. В Астане все еще прекраснее, всего 2 балла. Дороги почти свободны. Больше всего времени потратите по шоссе Алаш от трассы А1 до Жолумбетской улицы. Также ожидается затор по проспекту Аблайхана от АЗС до улицы Булгамбаева. Ну и по улице Акжол простоять придется от улицы Сарайшик до торгового центра. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок. Зачем топтать мою любовь?

Когда ты сходишь с ума? У меня появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь не иногда тоже с ним.

разбиваю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Нам, наверное, лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе.

0: не сошел с ума, так надо.
1: Зачем топтать мою любовь?

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Аня Дмитриенко прямо сейчас звучит с песни «Недоступна». Забавно, как многое в нашей жизни кажется недоступным ровно до того момента, пока не находится простое решение. Иногда это касается больших целей, иногда обычных бытовых вещей. Например, свободного парковочного места возле дома, которое после долгого дня порой ценится не меньше хорошего отдыха. Кстати, для автомобилистов Алматы появилась хорошая новость. В городе готовят обновленные правила организации парковочного пространства. Помимо льготного времени для остановки и уже действующих бесплатных условий для отдельных категорий граждан, появится еще одно важное изменение. Жители многоквартирных домов смогут бесплатно парковать один автомобиль на любой стоянке в радиусе 500 метров от своего дома. При этом конкретное место закрепляться не будет. Такой подход должен сохранить баланс между интересами жителей и остальных автомобилистов. Ну а наш, друзья, музыкальный час постепенно приближается к финалу. До его окончания остается все меньше времени, поэтому давайте проведем эти минуты с отличной музыкой на волне Радио НС.
1: НС. Радио.

0: Батырхан Шухенов вовсю проводит этот вечер песней «Твои шаги». Ведь каждый наш день действительно состоит из шагов. Больших и маленьких, уверенных и осторожных. Одни приводят нас к новым встречам, другие же домой, к тем, кто всегда вас ждет. И очень, знаете, символично, что сегодня, именно сегодня отмечается один из тех самых официально неофициальных праздников под названием «День поделитесь обнимашками». Иногда не нужны долгие разговоры или красивые слова. Одно искреннее объятие способно сказать гораздо больше. Ну и если сегодня рядом с вами есть человек, которого хочется обнять, обязательно сделайте это. Возможно, именно этот небольшой жест станет самым теплым моментом дня. На этом, друзья, мой эфир, к сожалению, но подходит к концу. Спасибо, что провели этот вечер вместе со мной на волне радио НС. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Берегите себя, своих близких чаще, дарите друг другу улыбки и объятия. Пока-пока.
1: Алматы, Астанадан сөйлеп тұрған қазағымның дауысы тұншық басын. НС радиосы.

0: Жарнамыз. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат taskredit.kz-де.
1: Мне кажется, жизнь это дар, это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Kepalawaran I.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе.

0: Разные мысли. Кота будет легче приучить к лотку, если сделать лоток в виде тапка.
1: Жернова. Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат. Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средство избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Нжасаров НТ.
2: НС радиосында жарнама. 356

эпоха 80-х. Стиль 90-х. На радио НС отправляется экспресс в прошлое.

Kaivašā Šilha Kalupturada. Muzika pedalagan i...

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.